0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: и радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.00, температура плюс 19, днем ожидается 21-23 градуса, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Над Самарой этим утром закрыли небо. Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумыч. К этому часу задерживается вылет утреннего рейса в Анталью. В России предложили штрафовать магазины за демонстрацию голых манекенов. По мнению авторов инициативы, неодетые анатомически реалистичные фигуры могут негативно влиять на несовершеннолетних и способствовать преждевременной сексуализации. Размер штрафа предложили установить в размере 50 тысяч рублей. В Самаре почти на 2 недели ограничат движение в районе пересечения Московского шоссе и улицы Мичурина. Об этом сообщили в компании «Т-Плюс». Энергетики выявили неисправность тепловых сетей. Предстоит заменить 140 метров трубопровода под проезжей частью. Работы начнутся сегодня. До среды, 22 июля, нельзя будет проехать по Московскому шоссе в районе пересечения с Мичурина. На втором этапе работ с 22 по 28 июля будет закрыт для проезда участок улицы Мичурина. Более 30 миллиардов рублей заработали самозанятые из Самарской области с начала года. Об этом рассказал глава регионального Минэкономразвития Павел Финк. Число самозанятых в губернии превысило 385 тысяч человек. Чаще всего самозанятые работают в IT, занимаются перевозками, ремонтом квартир и бьюти-услугами. Новокуйбышевску расширили границы. Городу добавили 220 гектаров земли. Речь идет о присоединении участка под комплексную застройку. Территория расположена в установленных границах Новокуйбышевска. В южной его части граничит со всех сторон с селом Воскресенко. Участок находится на расстоянии 6 километров от центра Новокуйбышевска и связан с ним дорогой. МВД пообещали отменить штрафы за парковку в очередях на АЗС. Водители, получившие постановление за остановку или стоянку во время ожидания на заправке, смогут их обжаловать. Разъяснения появились после ситуации в Саратовской области, где водители получили такие штрафы из-за очередей на АЗС. Сборная Аргентины обыграла команду Англии и вышла в финал чемпионата мира. Матч закончился со счетом 2-1. Аргентинцы проигрывали 0-1 вплоть до 85-й минуты встречи, после чего забили 2 мяча подряд и вышли вперед в добавленное время. Лионель Месси отметился 2 голевыми передачами. В финале 19 июля сборная Аргентины встретится с Испанией. Англия в матче за 3-е место сыграет с Францией. Доллар на сегодня 77 рублей 96 копеек. Евро 88 рублей и 91 копейка.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 19, днем будет облачно. Дождь, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 21-23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 7.08, температура в Тольятти плюс 19. Сегодня вторник, 14 июля. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.

0: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:12, температура в Тольятти плюс 19. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки, день мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать? Но ничего серьезного не решайте. Львы, день терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы, внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически. Возможны травмы и поломки техники. Весы, у вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы, вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы, некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги, настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи, будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы, ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 7:17, температура плюс 19. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Лица, созданные с помощью искусственного интеллекта, вызывают больше доверия, чем живые. Ученые своими выводами встревожены. Ведь такое положение дел дает больше шансов онлайн-мошенникам обманывать людей. Результаты исследования недавно опубликовал Journal of Vision. Над экспериментом работали ученые Ланкастерского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов. Они отметили, что создать достоверный аватар способен практически любой человек, даже не обладающий какими-то сверхъестественными техническими навыками. И это настораживает. Ученые уверены, важно распространять информацию и предупреждать о том, что такая доступность грозит увеличением числа мошеннических схем, завязанных на кражах персональных данных. Исследователи подчеркивают, что нейросети постоянно улучшают алгоритмы, а значит, лица, создаваемые с помощью искусственного интеллекта, могут привести к общему подрыву доверия в обществе.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В Сити Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: «Алтын спецодежда» – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsiz.ru.
3: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто». На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 20 градусов. Днем ожидается 23-25, дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарский аэропорт этим утром временно не принимает и не отправляет самолеты. Над регионом закрыли небо из-за угрозы атаки беспилотников. В Курумычи на вылет задерживается один самолет. Примерно на полтора часа перенесен утренний рейс в Анталию. В Самарской области ликвидацию мазутных озер перенесли на 2027-2029 годы. Об этом говорится в измененном постановлении регионального правительства. Природоохранный проект по ликвидации жидких токсичных промышленных отходов входит в федеральный проект «Генеральная уборка». Приезжающих ненадолго в Россию мигрантов могут обязать покупать мобильные телефоны с электронным профилем. На этот телефон будут приходить уведомления об истечении срока действия документов, заявил ТАСС замглавы МВД Игорь Зубов. Отмечается, что через устройство полиция сможет отслеживать местонахождение мигрантов и контролировать переезды. Сборная Аргентины обыграла команду Англии и вышла в финал Мундиаля. Действующие чемпионы мира проигрывали 0-1 вплоть до 85-й минуты встречи, после чего забили два мяча подряд. Итог 2-1. В финале 19 июля сборная Аргентины встретится с Испанией. Англия в матче за третье место сыграет с Францией.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 20. Днем будет облачно. Дождь, ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.37, температура плюс 20. На календаре четверг, 16 июля. В этот день родились российские певцы Леонид Агутин и Григорий Лепс, а также норвежский полярный путешественник Руаль Амундсен. Еще 16 июля – это Международный день змеи. Об этих древних и загадочных существах расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июля – Международный день змеи. Эти существа – одни из самых древних и загадочных на планете. У них нет лап, но они стремительно передвигаются, не слышат звуков, зато ловят вибрации костями черепа, а запахи ощущают не носом, а языком. Змеи спят с открытыми глазами, а еще сбрасывают кожу, обновляясь. Эти чудесные способности сделали их персонажами многих сказок и мифов. На Земле более 4000 видов змей. Самая маленькая – барбадосская узкоротая, всего 10 сантиметров в длину, а самая большая – гигантский сетчатый питон, до 10 метров. Среди змей есть и живородящие. Детеныши развиваются в яйце, которое задерживается в теле самки. Есть и змеи, которые размножаются без самцов, а их детеныши – полные клоны своей матери. Интересно, что в рассказе Артура Конан Дойля «Пестрая лента» есть неточности, связанные с поведением змей. Рептилия не могла слышать свист, и в советском фильме для правдоподобности персонаж еще и постукивал по стене, чтобы была вибрация. В рассказе змея спускается и поднимается по шнуру, что невозможно. Чтобы ползти, ей необходимо твердое основание. Пить молоко змея тоже не могла. Организм рептилий не усваивает лактозу.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 8, температура плюс 20. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
4: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 21, днем ожидается 23-25 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Из-за угрозы атаки беспилотников и временных ограничений авиации в самарском аэропорту Курумыч откладывается вылет утреннего рейса в Анталию. Как ожидается, самолет вылетит в 9.45 с 4-часовой задержкой. Также, вероятно, перенесут время вылета самолета Red Wings по маршруту Самара-Екатеринбург. Визовый центр Италии в России «Альма-Вива» вводит обязательную биометрию для заявителей при каждом обращении из регионов с 20 июля. Об этом сообщает агентство РИА. Меры необходимы, чтобы граждане не подавали документы не по месту фактического проживания. Инициатива касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Похожие меры уже вводили визовые центры Испании и Греции. Приезжающих надолго в Россию мигрантов могут обязать покупать мобильные телефоны с электронным профилем. На этот телефон будут приходить уведомления об истечении срока действия документов, заявил агентство ТАСС замглавы МВД Игорь Зубов. Через устройство полиция сможет отслеживать местонахождение мигрантов и контролировать переезды. В Самарской области ликвидацию мазутных озер перенесли на 2027-2029 годы. Об этом говорится в измененном постановлении регионального правительства. Природоохранный проект по ликвидации жидких, токсичных промышленных отходов оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Более 30 миллиардов рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года. Об этом рассказал глава регионального Минэкономразвития Павел Финк. Число самозанятых в губернии превысило 385 тысяч человек. Чаще всего самозанятые работают в IT, занимаются перевозками, ремонтом квартир и бьюти-услугами. Вторым финалистом чемпионата мира по футболу стала сборная Аргентины. Англичане открыли счет на 55-й минуте, после чего сконцентрировались на обороне своих ворот, пытаясь удержать минимальный победный счет до конца встречи. Но на 85-й минуте аргентинцы сравняли счет, а в дополнительное время вышли вперед. Итог 2-1. Аргентина, действующий чемпион мира, 19 июля сыграет в финале против Испании. Англичане за бронзу мундиаля поборются со сборной Франции. Доллар на сегодня 77 рублей 96 копеек. Евро 88 рублей и 91 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 21. Днем будет облачно. Дождь, ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Реклама. Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.12, температура в Тольятти плюс 21. Нормально ли тревожиться несколько дней подряд? Что по этому поводу думают ученые, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 8:18. Температура в Тольятти +21. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей «Всего света» ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Тревожиться несколько дней подряд – это нормально. По крайней мере, с точки зрения действия нейронов головного мозга. Ученые обнаружили, какие именно частицы отвечают за выработку адреналина и способны удерживать состояние тревожности еще долгое время после происшествия. Это нейроны С1. А зная врага в лицо, можно с ним бороться. Эксперименты на мышах показали, что блокирование этих клеток буквально выключает у человека негативные последствия психологической травмы. Когда биологи попробовали искусственно заблокировать работу этих нейронов во время острого стресса, случилось чудо или научный прорыв. Реакция на опасность осталась прежней, а вот в последующие дни после стресса животные совершенно не испытывали отложенного чувства тревоги и гораздо легче переносили новые стрессовые ситуации. Таким образом, отключение нейронов С1 действует точечно. Оно убирает затяжную патологическую тревожность, но не нарушает базовые функции организма. Это открытие имеет огромное значение в вопросах лечения хронического стресса и посттравматического синдрома.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.31, температура плюс 21. Днем ожидается 23-25 градусов, дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарский аэропорт возобновил работу. Примерно на час задерживается вылет самолета Red Wings в Екатеринбург. Лайнер вылетит в 9.30. Несколько минут назад с двухчасовой задержкой вылетел самолет в Анталию. В России завершился весенний призыв в армию. По данным Минобороны, в вооруженные силы направили 140 тысяч человек. Эмодзи треснувшего улыбающегося лица появится на айфоне. Его советуют использовать, когда твоя маска дала трещину, но ты продолжаешь улыбаться сквозь осколки. Консорциум Unicode анонсировал появление в следующем году 9 новых эмодзи. Олимпийский чемпион Иван Телегин продолжит карьеру в хоккейном клубе «Лада». Он занял пост заместителя спортивного директора, сообщили пресс-службе Тольяттинского клуба.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 21, днем будет облачный дождь, ветер западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.39, температура плюс 21. На календаре четверг, 16 июля. Сегодня день вкусной еды, а еще Всемирный день змеи. В 1962 году, 16 июля, родился российский певец Григорий Лепс. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень, очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.43. Температура плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июля 1962 в Сочи родился Григорий Лепсперидзе. Певец, композитор, народный артист. Псевдоним Лепс – это прозвище со времен музыкального училища. Правда, занятия по вокалу он пропускал. Мечтал стать великим барабанщиком. Сидел за барабанами по 5 часов в день. После армии Лепс вернулся в Сочи, играл в рок-группах, пел в барах и в кафе, в том числе в ресторане отеля «Жемчужина», где останавливаются звезды кинотавра. Известные музыканты не раз советовали ему срочно ехать в Москву, пробиваться к славе, но он долго не хотел. Прорывом и визитной карточкой стала песня «Натали». Сам Лепс называет себя исполнителем эстрадного рока. На сцене используют некоторые приемы Джо Кокера, например, подрагивание пальцев, стиль в одежде, а в начале карьеры даже выходил на сцену со стаканом, как Джо. У Лепса 2 брака и 2 развода и 4 детей, 3 дочери и сын. Но он по-прежнему мечтает о большой семье и задумывается о том, чтобы стать отцом еще раз, например, усыновить ребенка.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 21. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
2: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsis.rf.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film. 16+.
4: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 22, днем ожидается 23-25 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минпросвещение предложило изменить правила проведения школьных олимпиад. Ученикам хотят запретить повторно участвовать в одном и том же этапе по одному предмету в течение учебного года, пишет агентство РИА. Кроме того, в аудитории нельзя будет проносить телефоны, электронную технику, камеры и справочные материалы. Участника, которого удалят за нарушение правил, могут лишить права участвовать в олимпиадах по любым предметам до конца учебного года. В Самарской области ликвидацию мазутных озер перенесли на 2027-2029 год. Об этом говорится в измененном постановлении регионального правительства. Природоохранный проект по ликвидации жидких токсичных промышленных отходов оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Комнаты в Тольятти в первой половине года дорожали быстрее, чем в Самаре. Следует из данных аналитиков Мира квартир. С января по июнь средняя цена комнаты в Тольятти выросла на 12%, в Самаре на 5,5%. В Тольятти средняя стоимость комнаты составляет 843 тысячи рублей, в Самаре 1 700 тысяч. Аналитики Мира квартир отмечают, что в целом по стране комнаты, продаваемые по отдельности, стоят в 4,5 раза дешевле, чем целые квартиры. С повышением цен на квартиры растет спрос на комнаты. 70% опрошенных россиян считают себя лентяями. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». Участники признались, что любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. При этом 27% респондентов назвали себя трудолюбивыми и рассказали, что стараются всегда оставаться продуктивными. Олимпийский чемпион Иван Телегин продолжит карьеру в хоккейной «Ладе». Он занял пост заместителя спортивного директора Тольяттинского клуба. Телегину 34, он не выступает на профессиональном уровне с 2024 года. В КХЛ Телегин играл за омский «Авангард» и московский «ЦСКА», выиграв в составе команды Кубок Гагарина. В составе сборной России по хоккею он стал олимпийским чемпионом 2018 года и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Доллар на сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем будет облачно. Дождь, ветер западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 9.09, температура в Тольятти плюс 22. Сегодня четверг, 16 июля, что на этот день вещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть пригласительный на две персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+.» Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Примерно у половины из нас есть селфи, сделанные в этом месте, где же многие запечатлели самого себя. Примерно у половины из нас есть селфи, сделанные в этом месте, где многие запечатлели самого себя. 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Хочу клубнику.
6: Хочу арбуз.
7: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
8: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
9: Хочу похудеть.
10: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
11: Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля всеми любимое мороженое «Рожок» крем-брюле от «Сампо» по суперцене 49.99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 15 минут, температура в Тольятти плюс 22. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Примерно у половины из нас есть селфи, сделанные в этом месте. Где же именно многие запечатлели самого себя? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Доброе утро, я думаю, что селфи в лифте.
0: В лифте, случается такое. Ну, я имел в виду какое-то другое место, благодарю вас. Догадайтесь, набирайте 510-225 и присваж. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки, день мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать? Но ничего серьезного не решайте. Львы, день терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы, внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически, возможны травмы и поломки техники. Весы, у вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы, вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы. Некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги. Настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи. Будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы. Ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
4: Радио Омега. Тольятти 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 22. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Примерно у половины из нас есть селфи, сделанные в этом месте, где же многие запечатлели самого себя. 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Ну, вот, по-моему, когда-то Задорнов все говорил, что молодежь очень любит себя фотографировать. В кафешке где-то сидят, салаты фотографируют, себя фотографируют, и потом друг другу передают эти фотографии, хотя сидят рядом.
0: Мысль понятна. Я имел в виду не кафешку и не в салатах, но за версию спасибо. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Лица, созданные с помощью искусственного интеллекта, вызывают больше доверия, чем живые. Ученые своими выводами встревожены. Ведь такое положение дел дает больше шансов онлайн-мошенникам обманывать людей. Результаты исследования недавно опубликовал Journal of Vision. Над экспериментом работали ученые Ланкастерского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов. Они отметили, что создать достоверный аватар способен практически любой человек, даже не обладающий какими-то сверхъестественными техническими навыками. И это настораживает. Ученые уверены, важно распространять информацию и предупреждать о том, что такая доступность грозит увеличением числа мошеннических схем, завязанных на кражах персональных данных. Исследователи подчеркивают, что нейросети постоянно улучшают алгоритмы, а значит, лица, создаваемые с помощью искусственного интеллекта, могут привести к общему подрыву доверия в обществе.
5: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
6: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: и монстры. Моана 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil. 16+. Мари Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. Половина десятого в Тольятти, температура плюс 22, днем ожидается 23-25 градусов, дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Примерно у половины из нас есть селфи, сделанные в этом месте. Где же именно многие запечатлели самого себя? 510-225, доброе утро, как считаете вы?
1: Доброе

0: Утро, я думаю, что селфи на рабочем месте.
1: Вы фотографировались на рабочем месте?
0: Конечно, за компьютером, в кресле, в кабинете, в рабочем.
1: На рабочем месте это абсолютно правильный ответ.
0: О, здорово, супер.
1: Как вас зовут?
0: Меня зовут Алия.
1: Алия, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли пригласительные на две персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+». Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 169fm.ru для слушателей старше 12 лет. Алия, поздравляю.
0: Здорово, супер, спасибо большое. Я Алия с улицы Ленина. Разгадала невероятный вопрос на радио «Омега».
1: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а прямо сейчас на радио «Омега» с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Ремонтные работы в школах и детсадах Самары близятся к завершению. Замечания по ходу работ есть, но они решаемы. Об этом сообщили в мэрии. Там добавили, что у педагогов будет время на подготовку к учебному году. «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск обновленной версии «Лада Нива Legend». Серийное производство стартует в понедельник, 20 июля. Модель прошла масштабную техническую модернизацию. Узнаваемый облик сохранился, но в конструкцию автомобиля внедрено более 350 новых деталей и компонентов. Комнаты в Тольятти в первой половине года дорожали быстрее, чем в Самаре, следует из данных аналитиков мира квартир. С января по июнь средняя цена комнаты в Тольятти выросла на 12%, в Самаре на 5,5%. Крылья Советов и Акрон стартуют в Кубке России 4 августа. Тольяттинцы в первом туре сыграют с Ростовом, крылья выйдут на поле против махачкалинского «Динамо».
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 22. Днем будет облачный дождь. Ветер западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 23-25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 20.10, температура плюс 22. На календаре четверг, 16 июля. В этот день родились российские певцы Леонид Агутин и Григорий Лепс, а также норвежский полярный путешественник Роальд Амундсен. Еще 16 июля – это международный день змеи. Об этих древних и загадочных существах расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 55555555.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка», пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
4: Хочу похудеть.
5: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13:00. Парк Отель. Улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.44. Температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июля – Международный день змеи. Эти существа – одни из самых древних и загадочных на планете. У них нет лап, но они стремительно передвигаются, не слышат звуков, зато ловят вибрации костями черепа, а запахи ощущают не носом, а языком. Змеи спят с открытыми глазами, а еще сбрасывают кожу, обновляясь. Эти чудесные способности сделали их персонажами многих сказок и мифов. На Земле более 4000 видов змей, самая маленькая – барбадосская узкоротая, всего 10 сантиметров в длину, а самая большая – гигантский сетчатый питон, до 10 метров. Среди змей есть и живородящие. Детеныши развиваются в яйце, которое задерживается в теле самки. Есть и змеи, которые размножаются без самцов, а их детеныши – полные клоны своей матери. Интересно, что в рассказе Артура Конан Дойля «Пестрая лента» есть неточности, связанные с поведением змей. Рептилия не могла слышать свист, и в советском фильме для правдоподобности персонаж еще и постукивал по стене, чтобы была вибрация. В рассказе змея спускается и поднимается по шнуру, что невозможно. Чтобы ползти, ей необходимо твердое основание. Пить молоко змея тоже не могла. Организм рептилий не усваивает лактозу.
4: Тольятти 106.9 FM. Радио

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 22. Несколько минут назад Алия с улицы Ленина разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Почти у половины из нас есть селфи, сделанные в этом месте. Где же многие запечатлели самого себя? На рабочем месте. Вот правильный ответ. Алию поздравляем, она получает в подарок пару билетов в кино. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
5: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Гортензия, гортензия, гортензия.
7: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».
10: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: радио Омега 106.9 FM в Тольятти 10.02. Температура плюс 23, днем ожидается 23-25 градусов, дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Учителям запретили выгонять школьников сроком за плохое поведение. Соответствующий приказ утвердило Минпросвещение. Вместо этого нарушители дисциплины будут направлять на беседу со специальным сотрудником, а учитель сможет связаться с родителями. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Визовый центр Италии в России «Альма-Бива» вводит обязательную биометрию для заявителей при каждом обращении из регионов с 20 июля. Об этом сообщает агентство РИА. Меры необходимы, чтобы граждане не подавали документы не по месту фактического проживания. Инициатива касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Похожие меры уже вводили визовые центры Испании и Греции. Приезжающих надолго в Россию мигрантов могут обязать покупать мобильные телефоны с электронным профилем. На этот телефон будут приходить уведомления об истечении срока действия документов, заявил агентству ТАСС замглавы МВД Игорь Зубов. Через устройство полиция сможет отслеживать местонахождение мигрантов и контролировать переезды. В Самарской области ликвидацию мазутных озер перенесли на 2027-2029 годы. Об этом говорится в измененном постановлении регионального правительства. Природоохранный проект по ликвидации жидких, токсичных промышленных отходов оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Более 30 миллиардов рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года. Об этом рассказал глава регионального Минэкономразвития Павел Финк. Число самозанятых в губернии превысило 385 тысяч человек. Чаще всего самозанятые работают в IT, занимаются перевозками, ремонтом квартир и бьюти-услугами. В субботу в Тольятти торжественно отметят 60-летний юбилей АвтоВАЗа. В парковом комплексе истории техники имени Сахарова пройдет фестиваль «Жигули». Главным его событием станет 6-й ретро-ралли, в котором примут участие автомобили старше 30 лет. А на площадке перед зданием завода управления пройдет день открытых дверей под названием «Машина времени». Вход свободный. Гостей ждут экспозиции автомобилей «Лада», развлекательная программа, запланированные экскурсии по заводу. Доллар на сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет облачно. Дождь, ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11:11, температура в Тольятти плюс 23. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Немецкий автоклуб «Адак», в котором состоит четверть Германии, посчитал реальную стоимость владения кроссоверами. Эксперты учли сервис, заправку, потерю цены при перепродаже. Главная сенсация – румынская «Дача», которую в России знают под брендом «Рено», взяла золото сразу в микро-, макро- и среднем классах. Электрический «Спринг», газовый «Дастер» и гибрид «Бикстер» по экономии обошли «Тойоту Айго Кросс», «Фольксваген Тирок» и «Тойоту RAV4». В премиум-сегменте лидирует электрический флагман «Киев-9», оставив позади Audi Q6 и Mercedes EQE. Электрокары и гибриды сейчас выгоднее больших дизелей, которые оказались в хвосте рейтинга из-за дорогого ТО. Еще один важный момент касается китайских брендов. При заманчивой цене в автосалоне они не попали в топ из-за быстрой потери стоимости на вторичке. Конечно, это сытая немецкая статистика, и в наших реалиях расходы на тот же параллельный импорт или дефицитные запчасти будут другими. Но главный тренд справедлив для любой страны. Ликвидность на вторичном рынке и цена обслуживания всегда бьют копеечные опции на витрине.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
6: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.20, температура плюс 23. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Тревожиться несколько дней подряд – это нормально. По крайней мере, с точки зрения действия нейронов головного мозга. Ученые обнаружили, какие именно частицы отвечают за выработку адреналина и способны удерживать состояние тревожности еще долгое время после происшествия. Это нейроны С1. А зная врага в лицо, можно с ним бороться. Эксперименты на мышах показали, что блокирование этих клеток буквально выключает у человека негативные последствия психологической травмы. Когда биологи попробовали искусственно заблокировать работу этих нейронов во время острого стресса, случилось чудо или научный прорыв. Реакция на опасность осталась прежней, а вот в последующие дни после стресса животные совершенно не испытывали отложенного чувства тревоги и гораздо легче переносили новые стрессовые ситуации. Таким образом, отключение нейронов С1 действует точечно. Оно убирает затяжную патологическую тревожность, но не нарушает базовые функции организма. Это открытие имеет огромное значение в вопросах лечения хронического стресса и посттравматического синдрома.
4: Реклама. В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8 937 235 17 00.
5: Хочу похудеть.
6: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа в 13:00. Парк Отель, улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 510 210.

0: 107.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. 10.32 в Тольятти, температура плюс 23, днем ожидается 23-25 градусов, дождь. На радио Омега с нами Руслан Химчак, спонсор новостей ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. Учителям запретили выгонять школьников сроком за плохое поведение. Соответствующий приказ утвердило Минпросвещение. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Нарушивших дисциплину школьников будут направлять на беседу со специальным сотрудником. В субботу в Тольятти торжественно отметят 60-летний юбилей АвтоВАЗа. Состоится фестиваль «Жигулей», главным его событием станет ретро-ралли. А на площадке перед зданием завода управления пройдет день открытых дверей. Запланированы экскурсии по заводу. В Самаре создадут питомник растений для нужд озеленения городской набережной, сообщили в мэрии. Питомник займет территорию около 3 гектаров в районе стрелки рек Волги и Самары. Выращивать здесь будут более 1000 деревьев преимущественно хвойных пород. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сохранит свою должность по итогам чемпионата мира, сообщает Daily Mail. Руководство футбольной ассоциации Англии выразило полное доверие специалисту и не рассматривает его увольнение. Контракт с Тухелем рассчитан до 2028 года. В полуфинальном матче этой ночью Аргентина обыграла Англию со счетом 2-1.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр кровли.
2: А, Центр кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет облачно. Дождь, ветер западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 23-25.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 20.11, температура плюс 23. На календаре четверг, 16 июля. Сегодня день вкусной еды, а еще Всемирный день змеи. В 1962 году, 16 июля, родился российский певец Григорий Лепс. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.11. Температура плюс 23. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июля 1962 в Сочи родился Григорий Лепсперидзе. Певец, композитор, народный артист. Псевдоним Лепс – это прозвище со времен музыкального училища. Правда, занятия по вокалу он пропускал. Мечтал стать великим барабанщиком. Сидел за барабанами по 5 часов в день. После армии Лепс вернулся в Сочи, играл в рок-группах, пел в барах и в кафе, в том числе в ресторане отеля «Жемчужина», где останавливаются звезды кинотавра. Известные музыканты не раз советовали ему срочно ехать в Москву, пробиваться к славе, но он долго не хотел. Прорывом и визитной карточкой стала песня «Натали». Сам Лепс называет себя исполнителем эстрадного рока. На сцене используют некоторые приемы Джо Кокера, например, подрагивание пальцев, стиль в одежде, а в начале карьеры даже выходил на сцену со стаканом, как Джо. У Лепса 2 брака и 2 развода и 4 детей, 3 дочери и сын. Но он по-прежнему мечтает о большой семье и задумывается о том, чтобы стать отцом еще раз, например, усыновить ребенка.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 23. Говорят, что биографический музыкальный фильм «Майкл» собрал в мировом прокате уже больше миллиарда долларов. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 24, днем ожидается 23-25 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Госдуме придумали доступную альтернативу ипотеке. Это долгосрочная аренда жилья со льготной ставкой ниже рыночной. С инициативой выступил депутат от Самарской области, девелопер Владимир Кошлев. По его мысли, арендой могли бы воспользоваться многодетные и малообеспеченные семьи, которые не могут взять ипотеку. Предполагается, что договор с арендатором будет бессрочным и сможет передаваться по наследству. Также на все время проживания должна предоставляться временная прописка. Это поможет удержать молодежь в регионах, уменьшить очереди на жилье и создаст рабочие места, уверен депутат. А компенсировать разницу в аренде будут из местных бюджетов. Комнаты в Тольятти в первой половине года дорожали быстрее, чем в Самаре. Следует из данных аналитиков «Мира квартир». С января по июнь средняя цена комнаты в Тольятти выросла на 12%, в Самаре на 5,5%. В Тольятти средняя стоимость комнаты составляет 843 тысячи рублей, в Самаре 1 700 тысяч. Аналитики «Мира квартир» отмечают, что в целом по стране комнаты, продаваемые по отдельности, стоят в 4,5 раза дешевле, чем целые квартиры. С повышением цен на квартиры растет спрос на комнаты. В генплан Тольятти внесены изменения. Согласно утвержденным правительством поправкам, в городе появится больше парков и новых соцобъектов. Одним из ключевых нововведений стало значительное расширение рекреационных зон. Как пояснил мэр Илья Сухих, это решение носит защитный характер. Теперь отдельные рекреационные зоны Тольятти получат официальный статус, который убережет их от возможной точной или масштабной застройки в будущем. При этом генплан закрепляет конкретные площадки под возведение нового жилья, развитие инженерной и дорожной инфраструктуры, а также под строительство школ, детсадов и медучреждений.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 18 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. В Тольятти плюс 24, днем будет облачно. Дождь, ветер с западной 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 11.09. Температура в Тольятти плюс 24. Сегодня утром Алия с улицы Ленина разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Примерно у половины из нас есть селфи, сделанные в этом месте. Где же именно многие запечатлели самого себя? На рабочем месте. Именно за своим рабочим столом, станком и так далее. Вот правильный ответ.
1: Я Алия с улицы Ленина задала невероятный вопрос на радио «Омега».
0: Алию поздравляем, она получает в подарок пару билетов в кино. Нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос». Впереди Ума Турман, «Ты далеко». И еще Оливия Адамс, «Fool Me Once». Через минуту на радио «Омега».
2: Реклама. В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Ума Турман, ты далеко. 11 часов 17 минут, температура в Тольятти плюс 24. Говорят, что в Приморье обнаружили останки человека возрастом 12 тысяч лет. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Крис Дебург, Lady in Red и Оливия Дин. So easy to fall in love. Через полминуты на радио Омега.
1: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. ММ, штрих-коды. 11 часов 31 минута, температура в Тольятти плюс 24. Днем ожидается 23-25 градусов, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России хотят запретить продажу сим-карт с деньгами на счете. Законопроект разрабатывает Минцифры, который рассчитывает усилить защиту граждан от мошенничества в цифровой среде. Миноборнауки предложило создать университетские гостиницы на базе общежитий. Ведомство рассчитывает, что студенты получат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости. Эксперимент планируют провести в ближайшие 3 года. Итальянский визовый центр Альма-Вива с 20 июля обяжет заявителей из российских регионов сдавать биометрические данные при каждом обращении. По данным участников туристического рынка, таким способом центр намерен пресечь подачу документов не по месту фактического проживания. Сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2-1 и во второй раз подряд сыграет в финале чемпионата мира по футболу. Сборная Англии сыграет против Франции в матче за 3-е место. Кто выиграет Мундиаль, Аргентина или Испания, станет известно 19-го.

0: июля.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем будет облачно. Дождь, ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Мадонна, Sorry. 11 часов 44 минуты, температура в Тольятти плюс 24. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио Омега. Это идеальное сочетание звуков, вибраций и эмоций. Грегуар, Rue des Étoiles и Type, Do You Always Have to Be Alone? А еще Газеба, I Like Chopin. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. Миньоны и монстры. Моана 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
4: 16+. Море Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводская шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Грегуар, «Des étoiles» в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 24. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Алена Богданова. Хорошего дня вам, будьте здоровы!
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Гортензия, гортензия, гортензия.
4: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёпки фермерской 14А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: столе эти 12 часов. Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM. На улице плюс 24 градуса. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Учителям запретили выгонять школьников сроком за плохое поведение. Соответствующий приказ утвердило Минпросвещение. Вместо этого нарушителей дисциплины будут направлять на беседу со специальным сотрудником, а учитель сможет связаться с родителями. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. В Самарской области ликвидацию мазутных озер перенесли на 2027-2029 годы. Об этом говорится в измененном постановлении регионального правительства. Природоохранный проект по ликвидации жидких токсичных промышленных отходов оценивается в 2,5 миллиарда рублей. В Самаре создадут питомник растений для нужд озеленения городской набережной, сообщили в мэрии. Питомник займет территорию около 3 гектаров в районе стрелки рек Волги и Самары. Выращивать здесь будут более 1000 деревьев преимущественно хвойных пород. Комнаты в Тольятти в первой половине года дорожали быстрее, чем в Самаре, следует из данных аналитиков мира квартир. С января по июнь средняя цена комнаты в Тольятти выросла на 12%, в Самаре на 5,5%. В субботу в Тольятти торжественно отметят 60-летний юбилей АвтоВАЗа. В парковом комплексе истории техники имени Сахарова пройдет фестиваль «Жигули». Главным его событием станет 6-й ретро-ралли, в котором примут участие автомобили старше 30 лет. А на площадке перед зданием завода управления пройдет день открытых дверей под названием «Машина времени». Вход свободный. Гостей ждут экспозиции автомобилей «Лада», развлекательная программа, запланированные экскурсии по заводу. 70% опрошенных россиян считают себя лентяями. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». Участники признались, что любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. При этом 27% респондентов назвали себя трудолюбивыми и рассказали, что стараются всегда оставаться продуктивными. Олимпийский чемпион Иван Телегин продолжит карьеру в хоккейной «Ладе». Он занял пост заместителя спортивного директора Тольяттинского клуба. Телегину 34, он не выступает на профессиональном уровне с 2024 года. В КХЛ Телегин играл за омский «Авангард» и московский «ЦСКА», выиграв в составе команды Кубок Гагарина. В составе сборной России по хоккею он стал олимпийским чемпионом 2018 года и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Доллар на сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на всю в столовой рынка в отделе «Бистро». «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на «Революционную 1». На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган-центр «Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: на радио Омега, румынская певица Инна, композиция «Up». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, хорошего вам четверга, прекрасного настроения. А дальше на радио Омега немного рок-н-ролла, послушаем группу «Браво».
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
5: Хочу похудеть.
6: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Радио Омега Браво. Дальше у нас с вами еще Эд Ширан. Послушаем его великолепный хит «Perfect». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку. Спонсор ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет. Горячая десятка Анны Романовой.
2: Китовые акулы – самые крупные рыбы планеты. За время своей жизни они фильтруют тонны воды. При этом, как и киты, китовые акулы не хищники, они питаются планктоном. Сегодня китовые акулы. Кожа китовой акулы прочнее стали. Она достигает 15 сантиметров в толщину и состоит из сверхплотного коллагена, покрытого миллионами острых кожных зубцов. Такая броня выдерживает колоссальное давление воды и защищает рыбу от укусов большинства хищников. У китовых акул нет костей. Их хрящи только немного укрепляются солями кальция в местах наибольших нагрузок. У китовой акулы около 3000 крошечных зубов, каждой длиной всего пару миллиметров, расположенных в 300 рядов. Эти зубы вообще не участвуют в питании и являются рудиментом. В отличие от китов, у китовой акулы нет китового уса. Она фильтрует воду через уникальные губчатые сита, расположенные между жаберными дугами. Большинство акул должны постоянно плыть, чтобы дышать. Китовая акула – одна из немногих, кто может стоять на месте и активно засасывать воду ртом. Чаще китовых акул видят близко к поверхности, но они регулярно совершают погружение в мезопелагрическую зону, так называемую, на глубину около 2000 метров, где температура воды близка к замерзанию. У китовых акул нет век, но их глаза защищены уникальным эволюционным механизмом. Их глазные яблоки усыпаны тысячами крошечных кожных зубцов. А при угрозе акула способна буквально втянуть глаза глубоко внутрь. Китовые акулы очень медленно растут. Зрелость у них наступает только к 30 годам, а общая продолжительность жизни достигает 100, иногда даже 130 лет. Китовые акулы – яйца живородящие рыбы. Самка может сохранять внутри себя сперму самца годами и развивать эмбрионы поэтапно, партиями. Внутри одной самки ученые находили до 300 эмбрионов на самых разных стадиях развития. И что на первом месте? Расположение белых пятен и полос на теле каждой китовой акулы уникально, как отпечатки пальцев человека. Поскольку пятнышек много, ученые идентифицируют особи с помощью алгоритмов распознавания созвездий, изначально созданных для космического телескопа Хаббл.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: композиция Моби «Why Does My Heart Feel So Bad» на радио Омега. 12:33 на часах, на улице 25 градусов. Завтра будет прохладнее, подробнее расскажу через минуту. Еще впереди у нас Леони и Скотт Каллам. Композиция называется «Stay». Но прежде новости нам расскажет Руслан Хемчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр Кровли» гарантирует качественный металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Отказ от ЕГЭ по обществознанию в России не обсуждается. Об этом агентство РИА заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, предмет остается базовым для ряда специальностей, в том числе для юриспруденции. При этом число уроков обществознания в школах сократили примерно на 30%, а освободившиеся часы направили на более глубокое изучение российской и мировой истории. В генплан Тольятти внесены изменения. Согласно утвержденным самарским правительством поправкам, в городе появится больше парков и новых соцобъектов. Одним из ключевых нововведений стало значительное расширение рекреационных зон. В Госдуме придумали доступную альтернативу ипотеке. Это долгосрочная аренда жилья со льготной ставкой ниже рыночной. С инициативой выступил депутат от Самарской области, девелопер Владимир Кошелев. Предполагается, что договор с арендатором будет бессрочным и сможет передаваться по наследству. Также на все время проживания должна предоставляться временная прописка. Xiaomi прекратила поддержку нескольких популярных моделей смартфонов и планшетов. В июле компания добавила в список устройств со статусом End of Life Xiaomi 12, 12 Pro, 12S Ultra, Poco X5 5G и Pro 5G, Redmi Note 12 Pro, Redmi 10 5G, а также планшеты Pad 6 и Pad 6 Pro.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: глаза.
1: Радио «Омега».
2: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: Проведем с вами четверг под любимую музыку Радио Омега. Только что Мистер Биг, Wild World. Далее золотая коллекция, в которой для вас Майкл Джексон, Given to Me, Lolly Live Tomorrow. А в начале золотой коллекции на Радио Омега немного рока от группы Bon Jovi.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капель.
5: Пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
8: Миллион капелек. То, что нужно детям.
7: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
3: Устрой настоящий гастрономический праздник на свежем воздухе. Утка Тулыбина в брусничном и пекинском маринаде. Всего 399,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка. На Радио Омега.

0: радио Омега 106.9 FM. 13:01 в Тольятти. Прямо сейчас свежие новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре раскрыта преступная схема легализации мигрантов. По делу проходят трое. Один из фигурантов находил клиентов, которым требовалось оформить миграционный учет без законных оснований и предлагал услугу за деньги. Второй заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры, а третий предоставлял адрес для постановки на учет. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ. Уголовное дело передано в суд. Самарцев предупреждают о мошенниках, рассылающих письма от судебных приставов. Аферисты сообщают, что у получателя есть задолженность, которую можно погасить с помощью платежного сервиса, перейдя по ссылке. С 1 августа в аэропорту Каира начнут тестировать электронные визы с QR-кодом вместо бумажных наклеек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Получить код можно будет на официальном сайте, в мобильном приложении или через автомат в зале прилета. Стоимость визы составит $36. После завершения эксперимента систему планируют распространить на другие аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Самарские синоптики предупредили о похолодании. В пятницу днем ожидается всего около плюс 20 градусов. В ближайшие два дня прогнозируются грозы и порывистый ветер, возможен град. В пятницу ожидается сильный ливень. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли, сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос ЦБ. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий. Еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. При этом две трети компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. Сокращения чаще рассматривают предприятия, которые уже столкнулись с падением прибыли. Европейская федерация гандбола обсудит решение о возвращении российских сборных на международные турниры. Об этом агентству ТАСС сообщили в организации. Ранее Международная федерация гандбола допустила команды из России и Белоруссии до соревнований с флагом и гимном. Решение также касается официальных лиц, судей и экспертов. Дополнительных ограничений для россиян вводить не будут. Доллар на сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду. Дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 15-17.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

Новый хит «Dive Into Me» попал в нашу с вами пятерку песен «Только про любовь». Далее Lana Del Rey «Young and Beautiful», а до этого еще на радио «Омега Империя» «Поезд на Ленинград».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только с 16 по 31 июля освежающий фруктовый лед «Топтыжка» по суперцене 15,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Легкого вам дня под любимые ритмы Радио Омега. Только что Корона, Baby, Baby. Далее у нас с вами еще золотые коллекции. В ней Майкл Йонс, Two Rock, Someday, Jim & Spoon, Set Me Free. А в начале золотой коллекции на Радио Омега Blue System Magic Symphony.
1: Реклама. Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка», пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.

0: роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
1: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
2: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Дорога, и куда бы вы ни направлялись, где бы вы ни находились, с вами всегда любимая музыка Радио Омега. Далее Александр Маршал, послушаем песню «Белый пепел».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Хочу похудеть.
5: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00. Парк Отель. Улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Такая философская композиция «The Rivers of Belief», «Реки веры», проекта «Энигма» на радио «Омега». Вам желаю хорошего дня на работе, удачи в делах. А что касается музыки, далее у нас на радио «Омега» золотая коллекция, в ней R.E.M. «Losing My Religion», «Pink Try», а также послушаем хит «Paradise».
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дом почти достроен. Пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
4: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
3: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
4: Записывай. 93-98-93.
5: Центр Кровли.
6: Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
0: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, Сплин, новые люди. А впереди у нас с вами музыкант, которого мы узнали недавно, Алекс Уоррен. Его свежий хит называется «Fever Dream». Послушаем его на Радио Омега через минуту.
1: Реклама. Что, выпускник? От обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться! Пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя! Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия. Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
1: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Гортензия, гортензия, гортензия.
3: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: на радио Омега. О погоде завтра. У нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега зарядили настолько, что Расмус дали золотой коллекции. В ней веселый хит команды Чамба Вамба. Также послушаем Лиз Маклернон «Woman in Love». А в начале золотой коллекции шикарная баллада Глен Медейроса «Nothing's gonna change my love for you».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видео на наблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
6: Уже более 15 лет.
5: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
7: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
8: 16+.
9: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
7: Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля всеми любимое мороженое «Рожок» крем-брюле от «Сампо» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
10: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: на радио Омега, Александр Иванов. Песня называется «Ночь». У нас с вами много дел уже сделано, большая их часть позади, а справиться с остальными нам с вами поможет, конечно же, музыка. Она дарит нужный нам настрой. Далее на радио Омега золотой хит Лайнел Рич «Hello». До этого танцевальные ритмы Ревова.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
4: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: Реклама. Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» арбуз клубника.
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папия». Всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль». Делаем цены ниже.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио «Омега».

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: А эта песня пришла к нам из 90-х, называется «Гангстерский рай», «Гэнгста Парадайз». Дальше у нас с вами «Золотая коллекция», в ней тоже будет хит из 90-х, «Ace of Base», также послушаем «Никельбэк» в начале «Золотой коллекции» на радио «Омега», «FR Дэвид».
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Хочу похудеть.
5: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: 8-555-555-555.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 15-17.
2: Реклама. Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр «Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Радио Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Я пока еще никуда не ухожу, остаюсь здесь. С вами меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Дальше на Радио Омега новая песня Милен Фармер, называется «Чей теперь черед?».
1: Реклама. 5

0: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
2: Пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
5: Миллион капелек, то, что нужно детям.
4: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено. Самое

0: Новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil. 16+. Мари Синема, Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега. What you dance?

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС, мебельный дом на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 15-17.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: радио Омега Evanescence, музыка, которую мы любим. Далее у нас с вами еще золотые коллекции вне Savage Garden, I Knew I Loved You, Sugar Babe Stronger. В начале золотой коллекции песням предложение потанцевать Dancing Queen легендарных Амба.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании М-Строй. Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9, телефон 2 11 11 2.

0: Молочные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лапи» для взрослых кошек 700 грамм. 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53. Автозаводское шоссе, 8.

0: 16. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
1: Центр кровли.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, Элис Мертон, Ноу Рутс. Меня зовут Алена Богданова. Вам хорошего вечера и скорейшего завершения всех дел на сегодня. Далее песня о том, что самого главного глазами не увидишь, поэтому listen to your heart, Roxette.
1: Реклама.

0: 5555.
1: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
2: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
3: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля освежающий фруктовый лед «Топтышка» по суперцене 15,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского 38А.
2: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
5: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега Пинк, Just Like a Pill. Далее у нас с вами Зейн с композицией Die For Me. Но прежде еще на Радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку. Спонсор ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Китовые акулы – самые крупные рыбы планеты. За время своей жизни они фильтруют тонны воды. При этом, как и киты, китовые акулы не хищники, они питаются планктоном. Сегодня китовые акулы. Кожа китовой акулы прочнее стали. Она достигает 15 сантиметров в толщину и состоит из сверхплотного коллагена, покрытого миллионами острых кожных зубцов. Такая броня выдерживает колоссальное давление воды и защищает рыбу от укусов большинства хищников. У китовых акул нет костей. Их хрящи только немного укрепляются солями кальция в местах наибольших нагрузок. У китовой акулы около 3000 крошечных зубов, каждой длиной всего пару миллиметров, расположенных в 300.

0: называемую,
1: на глубину около 2000 метров, где температура воды близка к замерзанию. У китовых акул нет век, но их глаза защищены уникальным эволюционным механизмом. Их глазные яблоки усыпаны тысячами крошечных кожных зубцов. А при угрозе акула способна буквально втянуть глаза глубоко внутрь. Китовые акулы очень медленно растут. Зрелость у них наступает только к 30 годам, а общая продолжительность жизни достигает 100, иногда даже 130 лет. Китовые акулы – яйца живородящей рыбы. Самка может сохранять внутри себя сперму самца годами и развивать эмбрионы поэтапно, партиями. Внутри одной самки ученые находили до 300 эмбрионов на самых разных стадиях развития. И что на первом месте? Расположение белых пятен и полос на теле каждой китовой акулы уникально, как отпечатки пальцев человека. Поскольку пятнышек много, ученые идентифицируют особи с помощью алгоритмов распознавания созвездий, изначально созданных для космического телескопа Хаббл.
2: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Песня, которая, несомненно, поднимает градус за окном. Set the World on Fire и Тайпа. Далее на радио Омега у нас с вами еще золотой коллекции. Вне Cher, Believe, Brian Adams, Sunny. В начале золотой коллекции на радио Омега появится Сиси Кэтч.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
4: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко.
5: Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
6: Хочу похудеть.
7: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Радио Омега Зиба, Хеминау. Расскажу вам, что у нас с вами впереди. Скоро послушаем восходящую звезду Оливию Дин. Ее песня называется «So Easy». До этого у нас с вами еще ночные снайперы «Асфальт». Кстати, недавно у Дианы Арбениной был день рождения. Его она отметила в Питере концертом.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
1: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы «Море».
5: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает «Центр кровли».
4: А, «Центр кровли». Слышал. Телефон подскажешь?
5: Записывай. 500-520.
6: «Центр кровли».
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
4: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
5: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: радио Омега Ариана уже подвела нас в микс золотой коллекции в Нейрейша Love to Hate You, The Вечервит Leap of Faith, а также послушаем группу Cutting Crew на радио Омега через минуту. Вам желаем приятного отдыха после работы.
1: Реклама.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.
4: Гортензия, гортензия, гортензия.
5: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
6: В представлении не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо «Гигант». Огромный рожок. 120 граммов. Всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Время послушать «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Похоже, приходит конец монополии китайских автобрендов на ремонт. Госдума одобрила важные поправки к закону о защите прав потребителей, которые обяжут автопроизводителей передавать независимым сервисам техническую документацию. Речь идет о сервисных мануалах, схемах и кодах доступа к программному обеспечению. Обязанность действует в течение всего срока службы товара, а если он не установлен, в течение 10 лет со дня продажи потребителю или с момента снятия с производства. Раньше европейские, японские и корейские марки предоставляли эти данные добровольно в рамках своей коммерческой практики. Однако китайские концерны мануалы сторонним СТО принципиально не передают, из-за чего сложный ремонт вне дилерской сети стал почти невозможен. Иногда доходит до абсурда. В обычном сервисе машине могут без проблем заменить разбитую фару или лобовое стекло, но автомобиль отказывается ехать, выдавая ошибку. Мнение экспертов. Закон должен вернуть на рынок здоровую конкуренцию и снизить цены на обслуживание. Но у отрасли остаются вопросы к механизмам контроля. Пока не ясно, как именно государство будет принуждать зарубежные компании открывать доступ к закрытым базам. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027.
4: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
5: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Гортензия, гортензия, гортензия.
3: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио

0: это команда Sweetbox, а музыканты переосмыслили суперхит Shout. Дальше у нас с вами Тейлор Свифт, но прежде еще на радио Омега Анна Романова расскажет гороскоп. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит заниматься вопросами, связанными с должностью или окладом. Вы точно проиграете. Тельцы, официальные дела примут серьезный оборот. Возможны задержки и сложности с регистрацией или получением документов. Близнецы, ваше обаяние вам не поможет. Полагайтесь на факты и здравый смысл. Раки, не стоит обманывать и приукрашивать свои компетенции. Правда о ваших навыках и знаниях все равно выплывет наружу. Львы, ваш личный авторитет поможет смягчить неприятные ситуации. Однако и ваши возможности не безграничны. Будьте осторожней. Девы, будет важна четкость мысли и корректность в общении. Ваши слова могут впоследствии обернуться против вас. Весы, дела или работы, связанные с недвижимостью или ценностями, могут принести конфликтные ситуации. Аккуратнее с чужими деньгами. Скорпионы, вы можете оказаться на распутье. Не то чтобы ситуация была критической, но все же придется принимать какое-то решение. Стрельцы, опасайтесь слишком сложных или слишком увлекательных идей. Они могут увести вас очень далеко от настоящей дороги. Козероги, известия могут задерживаться. Также вы пока не сможете увидеть реальных причин событий, не принимать решений. Водолеи, помехи и проверки возможны, но не станут для вас проблемой. Наоборот, они позволят вам самим расчистить мысли и разобраться в желаниях. Рыбы, вы почувствуете, что в каком-то деле наступил переломный или просто переходный момент. Смело шагайте вперед.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
6: Хочу похудеть.
7: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля всеми любимое мороженое Рожок крем-брюле от Сампо по суперцене 49,99. Пеликан. Свой. Родной. Недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, не стоит заниматься вопросами, связанными с должностью или окладом. Вы точно проиграете. Тельцы, официальные дела примут серьезный оборот. Возможны задержки и сложности с регистрацией или получением документов. Близнецы, ваше обаяние вам не поможет. Полагайтесь на факты и здравый смысл. Раки, не стоит обманывать и приукрашивать.

Опасайтесь слишком сложных или слишком увлекательных идей. Они могут увести вас очень далеко от настоящей дороги. Козероги, известия могут задерживаться. Также вы пока не сможете увидеть реальных причин событий, не принимать решений. Водолеи, помехи проверки возможны, но не станут для вас проблемой. Наоборот, они позволят вам самим расчистить мысли и разобраться в желаниях. Рыбы, вы почувствуете, что в каком-то деле наступил переломный или просто переходный момент. Смело шагайте вперед.

0: 106,9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем плюс 15-17.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Бигфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы имя.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.